0: Yeah, I'm freezing, man. My nose is gonna fall off. I'm a wimp. What can I say? This is every day for you, huh? You're not cold? You're not cold? Ooh.
1: Когда работаешь, не холодно. Холодно стоять, не работать. То есть мерзнут только лентяи.
0: Yeah.
1: Да. Ну я ж не лентяй, я ж не мерзну.
0: Good point.

0: From Novi Uringoi, I'm traveling 150 miles or so to what's now the end of the line at Nadim. But from Nadim, a new line is soon to be built along the route of Stalin's abandoned railway from the 1950s, which will finally link to the line from Labat Nangi. As a result, this quiet dead-end train line should soon become a very busy cross-Arctic link carrying lots of gas tanker trains. Sergei Kravitz of Yamal Railways, who's in charge of maintaining this section of line, helps me understand more.
1: So this is actually Stalin's railway of death that the Gulag built, huh?
2: Да, это непосредственно мы сейчас едем по участку сталинской старой дороги. К сожалению, во времена СССР не успели ее достроить в новом исполнении. Во времена Сталина более направлено было на военное, так скажем, расширение и возможность доставки военных грузов, расширение своей игры. А в нынешнее время более связано строительство, связано с экономической деятельностью и развитием данного региона в экономическом плане.
3: Isn't it amazing that Stalin had this vision to build this railway across the Arctic, but never got to see it through? And now it's about to be completed, but for different reasons. Gas.
0: A few miles before the end of the line at Nadim, Sergei stops the train to show me where Stalin's abandoned line diverted from the existing track, en route to Salakard and Labat Nangi.
2: Значит, вот этот участок нового пути, он останется тупиковым и строиться дальше не будет. Значит, строительство пройдет по участку старой сталинской дороги. Возможно, будет с этого места проехать через Надым, Салехард до Москвы.
3: Ah, so this is a fork in the road where the future meets the past. It's going to completely open up this line to the west. And then Stalin's dream will be realized.
2: Да, значит, строительство планируется начать в конце этого года, построить участок до моста, который сейчас уже строится.
3: Wow, it's amazing to think in just a few years' time, there's going to be gas trains galore just going all the way down this line right here.